Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Соль FM. Погода.
1: 27 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Днем до 30-33 градусов тепла. Вечером до 24-26 градусов.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8 342 248 51 24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
13: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
14: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Озвучена новая схема, которой пользуются мошенники. Они начали пугать аннулированием трудового стажа. Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или Социального фонда России. Они запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. Будьте бдительны. В 9 муниципальных образованиях Пермского края стартовали работы по обновлению спортивной инфраструктуры в школах. В Лысьве в школе номер 6 ведется демонтаж стены пола в раздевалке, подготовка к покраске, начался демонтаж пола в спортзале. В Чернушке в гимназии демонтированы двери, полы и стены в раздевалках, проведена обработка поверхностей. Всего в этом году приведут в нормативное состояние 11 спортивных залов в Чусовом, Чайковском, Березняках, Кишерском округе. По 2 зала ремонтируются в Краснокамске и Перми. На всех объектах работы начались и должны завершиться к концу августа. Ремонт проводится в рамках региональной программы. С 2019 года по программе отремонтировано 309 спортивных залов. В нашем крае в первом полугодии интерес к машинам с пробегом увеличился на 47%. При этом большинство покупателей дистанционно подбирали машину. Юридическую проверку и бронирование они доверили специалистам сервиса, а осмотр провели уже перед сделкой. В Прикамье самыми востребованными стали Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Lada. Средний чек составил 1,6 миллиона рублей. Больше всего подешевели Renault Duster, Suzuki Grand Vitara и Toyota Land Cruiser. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

В ритме города, в ритме края. Лето в ритме города. Это

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Соль FM. Погода.
1: 27 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Днем до 30-33 градусов тепла. Вечером до 24-26 градусов.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
7: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: УТЗ. Лицензия номер L-41-01-10-26-05-8-99-61-02-2022 года.
13: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
14: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
15: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверяйте. Верьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники подыскивали в Прикамье потенциальных участников СВО, убеждали их заключить контракты с Минобороны. Будущим новобранцам обещали, что после подписания контракта они будут служить в тыловых или медицинских подразделениях и не попадут на передовую. За это они требовали от завербованных до 1 000 000 рублей из будущих выплат. После этого они получали доступ к их банковским картам и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила 19 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также предварительно установлено, что для сокрытия своей противоправной деятельности фигурант угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием. На скамье подсудимых окажутся 7 местных жителей. 6 из них задержаны и находятся под стражей, 1 под домашним арестом. Оперативники в ходе обысков изъяли банковские карты, средства связи, электронные носители информации и другое. Сейчас проверяется причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям. В Соликамске завершается капитальный ремонт детской художественной школы. Работы ведутся в рамках программы Верхнекамья проекта «Комфортный край». Здание, признанное аварийным в 2021 году, не соответствовало санитарным нормам. За несколько лет поэтапного ремонта усилен фундамент, отремонтированы кровли и фасад, заменены инженерные сети, установлен тепловой пункт, выполнена внутренняя отделка. Сейчас завершаются благоустройство территории и монтаж архитектурной подсветки. Техническая готовность объекта составляет 95%. После обновления более 200 ребят смогут продолжить заниматься творчеством в безопасном и современном здании. Отметим, в рамках программы Верхнекамья к 600-летию города Соликамска благоустраивают сразу 4 общественные территории – набережную Слобода-Соливаров, скверы Турчининовых и Победителей, территорию детского творческого центра «Звездная», а также пешеходные зоны в центре города. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Нам 10 лет. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Дай, дай.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 27 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Днем до 30-33 градусов тепла. Вечером до 24-26 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
8: А какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
11: Хорошее только начинается.
12: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
11: Будем жить в центре развитого микрорайона.
12: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
11: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
12: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
13: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
14: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
15: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

в ритме города. Это твой город, твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. За первое полугодие аптечные продажи в Пермском крае составили 15,8 миллиарда рублей. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года почти на 11%. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве DSM Group. При этом, по данным аналитиков, количество аптечных точек в Пермском крае изменилось незначительно. Если в первом полугодии 2025 действовало 1266 аптек, то к лету текущего года в регионе насчитывается 1278 фармацевтических магазинов. В агентстве также отметили, что в целом в России за минувшие полгода количество проданных упаковок лекарственных препаратов относительно того же периода прошлого года снизилось на 3,2%. В нашем крае с начала сезона от укусов клещей пострадали около 16 тысяч человек. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе, Перми и Добрянском районе. В 65,5% случаев клещи нападали в лесах. Четверть пострадавших сняли членистоногих после посещения садов. Больше половины клещей были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом. Общественная организация «Территория семьи» открывает ПАДИК – первое в Перми пространство для подростков, которое будет работать 7 дней в неделю. Здесь дети смогут делать уроки, играть в настольные игры, знакомиться друг с другом или просто посидеть в тишине. Как рассказали в организации, подростки всегда искали свое место, где можно пообщаться и побыть с собой, прятались в подъездах, болтались по фудкортам и торговым центрам. Так получилось, что мест, где подросткам просто рады, почти не существует. 28 июля в Перми появится такое место. В день открытия организаторы проведут игротеку, мастер-класс по гитаре, покажут фильм «Вне зоны доступа» про подростков, которые на лето отказались от телефонов. Адрес: улица Елькина, 45, вход по регистрации. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Не все идеи, которые появятся у нас сегодня, удастся осуществить в ближайшее время. Начинать лучше с самого простого. Добившись первых успехов, вы почувствуете себя увереннее и поймете, куда двигаться дальше. Вероятны удачные покупки. Вторая половина дня обещает решение финансовых проблем, денежные поступления и неожиданные подарки. Не исключены в это время романтические сюрпризы и знаки внимания. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: тебя.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вера в магию и волшебство существует примерно столько же, сколько и само человечество. Например, ученые считают, что доисторические рисунки, которые регулярно находят на стенах пещер по всей Европе и Азии, помните, те самые, где схематично изображены человечки с копьями, вполне могли быть частью неких первобытных магических ритуалов, призванных обеспечить богатую добычу на охоте. В магию верили и в Древнем Египте, и в Древнем Риме. А в средние века, ну, просто точно знали, что ведьмы и колдуны реально существуют. История магии полна ярких персонажей, от Гарри Гудини до магического человека из Нюрнберга. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про магию расскажу сегодня.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 27 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Днем до 30-33 градусов тепла. Вечером до 24-26 градусов.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
5: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
9: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии.
9: А Джейку?
10: Крутой внедорожник для активной жизни.
9: Хм, а какой лучше?
10: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
11: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
12: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
13: Внимание, выпускники школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что онлайн-игры используются для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. Он назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей. По его словам, опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы – передать координаты военкомата для разработчика игр, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте. «И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», – сказал Бастрыкин. Ранее председатель СК предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений до 12 лет. Он отметил, что эта мера тогда не нашла поддержки, однако, по его мнению, подростки продолжают совершать серьезные правонарушения, оставаясь при этом без должного наказания. В двух муниципальных округах Прикамья закончены работы по возведению уличных спорткомплексов. Площадки оснащены безопасным резиновым покрытием и всесезонными тренажерами, силовыми снарядами, турниками, скамьями для жима, кардиотренажерами и оборудованием для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Предусмотрены установки для тренировок маломобильных жителей. В Аханске площадка появилась на улице Ленина, в Карагае на Гагарина 23. В обеих территориях подрядчики выполнили работы с опережением графика. Жители уже могут заниматься на новых объектах. Еще в трех округах – Краснокамском, Красновишерском и Александровском – работы вышли на финишную прямую. Их планируют завершить к 1 августа. Всего в этом году в регионе появится 12 таких площадок в 10 территориях. Работы также ведутся в Чернушинском, Ординском, Верещагинском, Соликамском и Кудымкарском округах. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про магию рассказываю сегодня. Вы точно не знали, какое заклинание древнеримские врачи считали исцеляющим? Абракадабра впервые было упомянуто в трудах врача и ученого Сирена Самоника, который жил во 2 или 3 веке. Это слово нужно было записать на амулете в столбик 11 раз, каждый раз отнимая последнюю букву. Такая запись должна была постепенно ослаблять силу злого духа и способствовать выздоровлению больного.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. Заклинание «Трах-тибидох», прочно ассоциируемое с Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризировано в 16-й серии «Ну, погоди», где в образе Хоттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги Джин произносит другое заклинание – «Лихододи-ликраскала». Это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литературного гимна «Встречи Шаббата» в ашкеназском произношении.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Удобно. Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: как семья, мы большая. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказа вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: 27 июля на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном ясная погода. Днем до 30-33 градусов тепла. Вечером до 24-26 градусов.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Л-3Z. 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Озвучена новая схема, которой пользуются мошенники. Они начали пугать аннулированием трудового стажа. Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или Социального фонда России. Они запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. Будьте бдительны. В 9 муниципальных образованиях Пермского края стартовали работы по обновлению спортивной инфраструктуры в школах. В Лысьве в школе номер 6 ведется демонтаж стены пола в раздевалке, подготовка к покраске, начался демонтаж пола в спортзале. В Чернушке в гимназии демонтированы двери, полы и стены в раздевалках, проведена обработка поверхностей. Всего в этом году приведут в нормативное состояние 11 спортивных залов в Чусовом, Чайковском, Березняках, Кишерском округе. По 2 зала ремонтируются в Краснокамске и Перми. На всех объектах работы начались и должны завершиться к концу августа. Ремонт проводится в рамках региональной программы. С 2019 года по программе отремонтировано 309 спортивных залов. В нашем крае в первом полугодии интерес к машинам с пробегом увеличился на 47%. При этом большинство покупателей дистанционно подбирали машину. Юридическую проверку и бронирование они доверили специалистам сервиса, а осмотр провели уже перед сделкой. В Прикамье самыми востребованными стали Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Lada. Средний чек составил 1,6 миллиона рублей. Больше всего подешевели Renault Duster, Suzuki Grand Vitara и Toyota Land Cruiser. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. В южных районах Китая с давних времен практиковалось использование особого яда гу. Для его получения в закрытый сосуд помещали множество разных ядовитых животных – змей, скорпионов и других. То существо, которое в итоге выживало и пожирало других, наделялось сверхъестественными силами. Саму эту тварь или выкачанный из нее яд колдуны применяли в ритуалах черной магии или просто для уничтожения своих противников.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про магию рассказываю сегодня. Одна из самых известных в мире иллюзий – распиливание человека. Впервые она была представлена публике в 1921 году. Трюк заключается в том, что ассистента, обычно женского пола, помещают в закрытый ящик, распиливают на две части, после чего совмещают их обратно, и человек выходит из ящика целым и невредимым. Иллюзионисты по всему миру включают распиливание человека в список магических трюков и обыгрывают классический вариант, привнося в него свежести и новых идей.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Сол-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Сол-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Сол-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про магию рассказываю сегодня. Создание иллюзий может приносить фокусникам огромные деньги. Самым богатым иллюзионистом в мире является Дэвид Копперфилд, состояние которого оценивается в 800 миллионов долларов. По состоянию на сегодняшний день он продал более 35 миллионов билетов на свои шоу. В 2015-м журнал Forbes назвал его одним из богатейших известных людей мира. Дэвид Копперфилд также является владельцем сети курортных островов на Багамах.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне. Не себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники подыскивали в Прикамье потенциальных участников СВО, убеждали их заключить контракты с Минобороны. Будущим новобранцам обещали, что после подписания контракта они будут служить в тыловых или медицинских подразделениях и не попадут на передовую. За это они требовали от завербованных до 1 000 000 рублей из будущих выплат. После этого они получали доступ к их банковским картам и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила 19 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также предварительно установлено, что для сокрытия своей противоправной деятельности фигурант угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием. На скамье подсудимых окажутся 7 местных жителей. 6 из них задержаны и находятся под стражей, 1 под домашним арестом. Оперативники в ходе обысков изъяли банковские карты, средства связи, электронные носители информации и другое. Сейчас проверяется причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям. В Соликамске завершается капитальный ремонт детской художественной школы. Работы ведутся в рамках программы Верхнекамья проекта «Комфортный край». Здание, признанное аварийным в 2021 году, не соответствовало санитарным нормам. За несколько лет поэтапного ремонта усилен фундамент, отремонтированы кровли и фасад, заменены инженерные сети. Установлен тепловой пункт, выполнена внутренняя отделка. Сейчас завершаются благоустройство территории и монтаж архитектурной подсветки. Техническая готовность объекта составляет 95%. После обновления более 200 ребят смогут продолжить заниматься творчеством в безопасном и современном здании. Отметим, в рамках программы Верхнекамья к 600-летию города Соликамска благоустраивают сразу 4 общественные территории – набережную Слобода-Соливаров, скверы Турчининовых и Победителей, территорию детского творческого центра «Звездная», а также пешеходные зоны в центре города. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. В средние века, когда науки в нашем понимании еще не существовало, вера в магию была в порядке вещей. Даже самые известные и признанные ученые того времени весьма упорно искали не только таинственные причины тех или иных явлений природы, а, например, формулу философского камня, способного превращать любые металлы в золото, или эликсиры бессмертия, или еще чего-нибудь столь же фантастического. Многие средневековые персонажи, имевшие репутацию выдающихся исследователей, на самом деле были откровенными шарлатанами. В то же время настоящие ученые, значительно опередившие свое время, чаще всего считались колдунами.
0: Прямо сейчас ты услышишь...

0: помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. Несмотря на то, что нет никаких официальных учебных курсов для магов, чародеев и иллюзионистов, есть некоторые частные школы, предлагающие базовую подготовку для тех, кто хочет погрузиться в волшебный мир. Иногда иллюзионисты раскрывают свои секреты на конференциях и семинарах, посвященных этому искусству. Некоторые даже продают свои собственные трюки в специализированных магазинах. Однако новичкам может понадобиться много времени, чтобы отточить умения, ведь лучший способ чему-то научиться – это практика. И еще раз практика.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето.

0: Саксофон – духовой музыкальный инструмент, обладающий мощным звучанием и певучим тембром. Звук саксофона всегда привлекает к себе внимание, хотя принципы его конструкции во многом заимствованы у классического кларнета, саксофон практически невозможно перепутать с другими музыкальными инструментами. Но кто придумал эту диковинную штуку и почему он так называется? Изобрел саксофон в начале 50-х годов 19 века бельгийский музыкальный мастер Адольф Сакс. Название саксофон впервые применил друг Сакса, французский композитор, дирижер, музыкальный писатель, инноватор Гектор Берлиоз. Именно он опубликовал статью о новом музыкальном инструменте во влиятельных французских газетах и к тому же стал автором первого сочинения с участием саксофона. Свою настоящую популярность и известность саксофон получил уже в 20 веке благодаря новому музыкальному стилю джазу, когда музыкальный мир буквально захлестнула саксофономания.
1: Территория фактов. Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
9: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. За первое полугодие аптечные продажи в Пермском крае составили 15,8 миллиарда рублей. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года почти на 11%. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве DSM Group. При этом, по данным аналитиков, количество аптечных точек в Пермском крае изменилось незначительно. Если в первом полугодии 2025 действовало 1266 аптек, то к лету текущего года в регионе насчитывается 1278 фармацевтических магазинов. В агентстве также отметили, что в целом в России за минувшие полгода количество проданных упаковок лекарственных препаратов относительно того же периода прошлого года снизилось на 3,2%. В нашем крае с начала сезона от укусов клещей пострадали около 16 тысяч человек. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе, Перми и Добрянском районе. В 65,5% случаев клещи нападали в лесах. Четверть пострадавших сняли членистоногих после посещения садов. Больше половины клещей были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом. Общественная организация «Территория семьи» открывает ПАДИК – первое в Перми пространство для подростков, которое будет работать 7 дней в неделю. Здесь дети смогут делать уроки, играть в настольные игры, знакомиться друг с другом или просто посидеть в тишине. Как рассказали в организации, подростки всегда искали свое место, где можно пообщаться и побыть с собой, прятались в подъездах, болтались по фудкортам и торговым центрам. Так получилось, что мест, где подросткам просто рады, почти не существует. 28 июля в Перми появится такое место. В день открытия организаторы проведут игротеку, мастер-класс по гитаре, покажут фильм «Вне зоны доступа» про подростков, которые на лето отказались от телефонов. Адрес: улица Елькина, 45, вход по регистрации. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. Магия изначально делилась на мужскую и женскую. Женщине пристало знать и применять разные целебные травы, прорицать будущее, делать любовные привороты и отвороты, создавать амулеты для дома и так далее. Мужчине же нужна совсем другая магия. Для защиты и удачи в бою заговоренное оружие, заклинание погоды или же богатой добычи на охоте. У народов Скандинавии считалось, что мужчина, занимающийся предсказаниями, унижает сам себя и делается женоподобным.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
3: Спера кель ту амико селепренда. Ми дикане ке се это фантастичи.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про магию рассказываю сегодня. Самая крупная организация иллюзионистов в Германии насчитывает около 3000 человек и строго следит за правилами и сохранением стандартов этой профессии. Для того, чтобы в нее попасть, необходимо сдать магический экзамен. Ежегодно ассоциация устраивает чемпионаты Германии по магии. Каждый раз на этом чемпионате выбирают волшебника года.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. Во времена массовой истерии, связанной с охотой на ведьм, в Европе в избытке существовали законы о запрете магии и колдовства. В Англии уголовное преследование ведьм было отменено только в 1735 году. Окончательно же последний английский закон о колдовстве и борьбе с ним отменили в 1951. Последняя казнь ведьмы в Европе состоялась в 1782. Исаак Ньютон давным-давно открыл свой закон всемирного тяготения. Лейбниц заложил основы математической логики. Декарт создал аналитическую геометрию и открыл закон распространения света. А по всей Европе все еще искали ведьм.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
8: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: А какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
11: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что онлайн-игры используются для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. Он назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей. По его словам, опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы – передать координаты военкомата для разработчика игр, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте. «И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», – сказал Бастрыкин. Ранее председатель СК предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений до 12 лет. Он отметил, что эта мера тогда не нашла поддержки, однако, по его мнению, подростки продолжают совершать серьезные правонарушения, оставаясь при этом без должного наказания. В двух муниципальных округах Прикамья закончены работы по возведению уличных спорткомплексов. Площадки оснащены безопасным резиновым покрытием и всесезонными тренажерами, силовыми снарядами, турниками, скамьями для жима, кардиотренажерами и оборудованием для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Предусмотрены установки для тренировок маломобильных жителей. В Аханске площадка появилась на улице Ленина, в Карагае на Гагарина 23. В обеих территориях подрядчики выполнили работы с опережением графика. Жители уже могут заниматься на новых объектах. Еще в трех округах – Краснокамском, Красновишерском и Александровском – работы вышли на финишную прямую. Их планируют завершить к 1 августа. Всего в этом году в регионе появится 12 таких площадок в 10 территориях. Работы также ведутся в Чернушинском, Ординском, Верещагинском, Соликамском и Кудымкарском округах. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про магию рассказываю сегодня. Коронованные особы нередко прибегали к услугам ученых-волшебников и алхимиков. Королям очень хотелось знать, планируют ли придворные или наследники покушение или заговор. А вдруг алхимик заодно еще и философский камень найдет? Поэтому знаменитые астрологи, алхимики и прочие волшебники колесили по Европе от одного монаршего двора к другому, иногда неплохо зарабатывая со составлением гороскопов для вельмож и предсказаний будущего. Правда, иногда они, пойманные на мошенничестве, рисковали быть казненными.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про магию рассказываю сегодня. В современном интернете есть все, что только можно себе представить. В том числе различные магические онлайн-трюки, не требующие присутствия мага по ту сторону экрана. Обычно это различные иллюзии и карточные фокусы. В одно время в интернете появился трюк «Хрустальный шар Эсмеральды», который сразу же стал вирусным. Многие были настолько наивны, что считали, что их компьютеры обладают магическими способностями. Их вера в это разрушилась, когда в сети появилась страничка, посвященная раскрытию секрета этого трюка.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Нам 10 лет. Соль.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Женская сборная России в Сиднее проиграла сборной Австралии в матче за третье место на Кубке мира по водному поло. В полуфинале сборная России уступила сборной Испании. В четвертьфинале россиянки победили Нидерландов. Три лучшие сборные по итогам турнира в Сиднее получат путевки на чемпионат мира 2027. В финале сыграют США и Испания. На соревнованиях в Австралии сборная России выступала под флагом и гимном. «Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Ахматом». Игра первого тура чемпионата России завершилась со счетом 1-1. Счет открыли хозяева. На 8-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев. Гости отыгрались за 7 минут до конца основного времени. Мяч на счету вышедшего

На замену Эральдо Максути. Локомотив и Ахмат набрали по одному баллу. Во втором туре московская команда сыграет на выезде с махачкалинским Динамо 1 августа. Грозненцы примут Спартак 2 числа. Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби. Анкалаев победил техническим нокаутом. Судья остановил бой в 5 раунде. 34-летний Анкалаев провел первый поединок с октября 2025 года, когда на UFC 320 проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе. Россиянин одержал 22-ю победу при 2 поражениях и 1 ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. 33-летний Гуськов потерпел 4-е поражение в профессиональной карьере при 18 победах и 1 ничьей. СКА расторг контракт защитником Бренноном Меннеллом по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. 29-летний американец играл за команду из Санкт-Петербурга сезона 2025-26. На его счету 56 игр в фонд чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина Меннелл провел 4 матча и забил 1 гол. Ранее он играл в московском и минском «Динамо». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Римляне твердо верили в то, что сны могут предсказывать будущее. Во втором веке нашей эры Артемид Далдис написал работу под названием «Толкование сновидений» в 5 книгах. Некоторые довольно специфические и любопытные. Если снится репа, брюква или тыква, то это предвещает разочарование в надеждах. Также они могут знаменовать операцию или ранение холодным оружием, поскольку эти овощи нарезают ломтиками. Если снится, что ешь книгу, то это знаменует хороший заработок для учителей. Все самое интересное про магию рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: Считайте расходы на операцию? Стоп!
11: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
12: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
15: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Озвучена новая схема, которой пользуются мошенники. Они начали пугать аннулированием трудового стажа. Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или Социального фонда России. Они запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. Будьте бдительны. В 9 муниципальных образованиях Пермского края стартовали работы по обновлению спортивной инфраструктуры в школах. В Лысьве в школе номер 6 ведется демонтаж стены пола в раздевалке, подготовка к покраске, начался демонтаж пола в спортзале. В Чернушке в гимназии демонтированы двери, полы и стены в раздевалках, проведена обработка поверхностей. Всего в этом году приведут в нормативное состояние 11 спортивных залов в Чусовом, Чайковском, Березниках, Кишерском округе. По 2 зала ремонтируются в Краснокамске и Перми. На всех объектах работы начались и должны завершиться к концу августа. Ремонт проводится в рамках региональной программы. С 2019 года по программе отремонтировано 309 спортивных залов. В нашем крае в первом полугодии интерес к машинам с пробегом увеличился на 47%. При этом большинство покупателей дистанционно подбирали машину. Юридическую проверку и бронирование они доверили специалистам сервиса, а осмотр провели уже перед сделкой. В Прикамье самыми востребованными стали Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Lada. Средний чек составил 1,6 миллиона рублей. Больше всего подешевели Renault Duster, Suzuki Grand Vitara и Toyota Land Cruiser. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня каждому слушателю радио Соль-ФМ, что настроился на нашу соленую волну. Ваши приветы и поздравления звучат в течение этого часа в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». У микрофона Александр Соловьев. Как и всегда, ваши приветы и поздравления принимаю в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Также на наш телеграм-канал можешь отправить свое сообщение. Радио Соль-ФМ, я думаю, что легко и просто найти. Стоит только в поиске набрать. Ну что, начинаем. Отправляйте ваши приветы и поздравления, и все прозвучит в прямом эфире.
0: Соленый алло.

Итак, ваши первые приветы и поздравления уже звучат в эфире радио СЛФМ. Если ты до сих пор не вспомнил, кто отмечает свое яркое событие, то вперед вспоминай, открывай календарик, уверен, что у тебя там все написано. Да в конце концов, как можно легко и просто найти, кто отмечает свой сегодняшний день рождения. Но, по крайней мере, вот со страницы ВКонтакте, я нажимаю, например, «Друзья», и тут же с правой стороны вижу календарик, на него нажимаю и смотрю, кто отмечает свой день рождения среди моих подписчиков, по крайней мере, или знакомых. Вот Ксения Заур сегодня отмечает день рождения, 32 годика, и исполняется. Ее поздравляем с днем рождения. Давай вперед, и ты тоже проверяй, кто свой праздник отмечает, и, конечно же, поздравляй. Владимир Долгодворов оставил свой привет у нас в группе ВКонтакте. Доброго и жаркого денька из Осы. Поздравляет он с прошедшим днем рождения, 25 июля, у Оксаны Бровиной. Дочь отмечала свой день рождения, 8-летие недавно отметила. В общем, поздравляет ее Владимир. И также и Оксану, и Машу с горячим поцелуем отправляем данное поздравление. Анастасия Анохина отправляет огромный привет своему любимому Алексею Быкову. Не грусти, ты знаешь, что я всегда рядом. От родителей большой привет. Все по тебе очень скучаем и ждем. Большой привет Алексею Быкову отправляем. Ну и переходим к рекламе.

0: Итак, ваши приветы и поздравления. Также все продолжает звучать в эфире радио Салифэм. Если ты до сих пор не вспомнил, я, по-моему, недавно говорил, как можно подсмотреть в календарик, у кого сегодня свой день рождения. Сделай счастье своим родным и близким. Отправь привет или поздравь, или признайся в любви. Все это будет звучать в течение этого часа в прямом эфире на радио Салифэм. Итак, огромный привет от Татьяны, любимому мужу Максиму. Зайчик, я тебя очень люблю, безумно по тебе скучаю. Все будет замечательно, верю в это. Мы всегда рядом. Возвращайся скорее. И обнимаю и целую. Жду звонка. Также оставили сообщение у нас в чате видеотрансляции. Что же пишут? Оставила сообщение моя мама, Светлана Соловьева. Солюшки говорит, приветик, наслаждайтесь жаркой погодой, скоро опять будет холодно. Вот не в бровь, а в глаз, мам. Так или иначе, это на самом деле правда, но не будет холодно, будет попрохладнее просто, и все. По крайней мере, вот на завтра обещают тоже невыносимую жару, а вот послезавтра уже 25-22 градуса максимум. Но и это нам тоже нравится. Нравится, когда еще и близкие отправляют все самые важные слова. Пиши, не стесняйся, а мы на связи.
1: Соленый алло.

музыкальным заявкам Салины. Алло, в эфире радио Салифам. Александр Соловьев все так же читает ваши привитые поздравления. Главное, пишите и отправляйте нам все в группу ВКонтакте. Радио Салифам работает. Вроде все сразу с четырех мест одновременно слежу за вашими сообщалками. Телеграм-канал радио Салифам все так же работает. Итак, у нас на очереди сообщение от Катерины Федосеевой. Она поздравляет любимого мужа Александра Федосеева с днем рождения от любимой жены и детишек в том числе. Он самый наш дорогой человек на свете. Поздравляем Александра еще раз с днем рождения. Евгений Чудинов оставил свой месседж. Привет соседке, тете Лене. А также поставьте песню для моей любимой женщины Чудиновой Евгении. Песню любую, я так понимаю, от Ильгиз. Нашел одну из них. Это фит вместе с Тиваном. На белом. Вот прямо сейчас и послушаем.

0: Губаха, Часовой, Кунгур, Чернушка, Нытва, где вы? Скорее пишите, отправляйте свой жаркий привет, такой же жаркий, как жара на улице. Отправить сообщение, как всегда, можно в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm или в чат видеотрансляции, или в личные сообщения группы. В общем, все, как говорится, для вас. Я обязательно озвучу все в ближайшее время. Есть у нас сообщение от Натальи Соколовой. Отправляет она: доброго дня всем слушателям радио СЛФМ. Хочу передать привет и хорошего отдыха, пожелать в последние дни отпуска Олегу, Диме и Оле. Поставьте, пожалуйста, шашлындос в ближайшее время. Обязательно поищу и обязательно поставлю специально для вас. Степан Мартемьянов пишет нам: здравствуйте, СЛФМ, люблю свою жену Екатерину. Желаю нам долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Твой муж подписался, и воздушные поцелуи Екатерине отправляй.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91.5, Чусовой и Лысьва 109, Соликамск 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый Алё!

Большой привет тому, кто уже давным-давно на волне шашлыков и вот этих летних посиделок с друзьями. Самое главное, чтобы всегда было весело и уютно в вашей компании и под радио Соль FM. Вам огромный привет, еще раз отправляем. И кто же данный трек заказывал, точнее не этот трек, немножко другого формата, но так или иначе тематика та же самая, от Натальи Соколовой. Большой привет, хорошего отдыха в последние дни отпуска Олегу, Диме и Оле. Отправляем, хорошего дня также им желаем. Есть у нас еще одно сообщение, на повтор улетает, не успела Екатерина послушать свой привет, забрать еще своего хорошего настроения. Степан Мартемьянов отправляет свое люблю своей жене Екатерине и желаю нам долгих лет жизни, всего самого наилучшего. Твой муж подписался, воздушный поцелуй также отправляет Катеньке. Далее месседж прилетел от Светланы Горшковой. Всем привет в этот жаркий денек. Охлаждаемся на речке. Включите, пожалуйста, хорошую песню для Леры. Лера, большой вам привет. Тут трек я не нашел, который

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Итак, дорогие друзья, у нас остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить каждое доброе слово. Пишите нам в группу ВКонтакте, Радио Салют ФМ.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алиной Алло подходит к нашему завершению. Итак, Александр отправляет огромный привет сыну Никите Перцеву. Любим, ждем, твои родные подписались. Катя отправляет также свой большой привет родному и любимому мужу Алексею. Дорогой, все будет хорошо, мы со всеми бедами справимся. Я тебя очень сильно люблю и жду домой, твоя Катя подписалась. На этом все, я с вами прощаюсь. Услышимся также в 16:00 по пермскому времени в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Всем отличного дня и прекрасного настроения везде и всегда. Пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: город.
1: Твое радио.
0: Весь город на одной волне. На одной волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники подыскивали в Прикамье потенциальных участников СВО, убеждали их заключить контракты с Минобороны. Будущим новобранцам обещали, что после подписания контракта они будут служить в тыловых или медицинских подразделениях и не попадут на передовую. За это они требовали от завербованных до 1 000 000 рублей из будущих выплат. После этого они получали доступ к их банковским картам и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила 19 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также предварительно установлено, что для сокрытия своей противоправной деятельности фигурант угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием. На скамье подсудимых окажутся 7 местных жителей. 6 из них задержаны и находятся под стражей, 1 под домашним арестом. Оперативники в ходе обысков изъяли банковские карты, средства связи, электронные носители информации и другое. Сейчас проверяется причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям. В Соликамске завершается капитальный ремонт детской художественной школы. Работы ведутся в рамках программы Верхнекамья проекта «Комфортный край». Здание, признанное аварийным в 2021 году, не соответствовало санитарным нормам. За несколько лет поэтапного ремонта усилен фундамент, отремонтированы кровли и фасад, заменены инженерные сети. Установлен тепловой пункт, выполнена внутренняя отделка. Сейчас завершаются благоустройство территории и монтаж архитектурной подсветки. Техническая готовность объекта составляет 95%. После обновления более 200 ребят смогут продолжить заниматься творчеством в безопасном и современном здании. Отметим, в рамках программы Верхнекамья к 600-летию города Соликамска благоустраивают сразу 4 общественные территории – набережную Слобода-Соливаров, скверы Турчининовых и Победителей, территорию детского творческого центра «Звездный», а также пешеходные зоны в центре города. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Соленое лето на волнах. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается малооблачная погода. Местами будет ясно. Утром до 22 градусов, днем до 30.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: Сатурнер-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. За первое полугодие аптечные продажи в Пермском крае составили 15,8 миллиарда рублей. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года почти на 11%. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве DSM Group. При этом, по данным аналитиков, количество аптечных точек в Пермском крае изменилось незначительно. Если в первом полугодии 2025 действовало 1266 аптек, то к лету текущего года в регионе насчитывается 1278 фармацевтических магазинов. В агентстве также отметили, что в целом в России за минувшие полгода количество проданных упаковок лекарственных препаратов относительно того же периода прошлого года снизилось на 3,2%. В нашем крае с начала сезона от укусов клещей пострадали около 16 тысяч человек. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе, Перми и Добрянском районе. В 65,5% случаев клещи нападали в лесах. Четверть пострадавших сняли членистоногих после посещения садов. Больше половины клещей были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом. Общественная организация «Территория семьи» открывает ПАДИК – первое в Перми пространство для подростков, которое будет работать 7 дней в неделю. Здесь дети смогут делать уроки, играть в настольные игры, знакомиться друг с другом или просто посидеть в тишине. Как рассказали в организации, подростки всегда искали свое место, где можно пообщаться и побыть с собой, прятались в подъездах, болтались по фудкортам и торговым центрам. Так получилось, что мест, где подросткам просто рады, почти не существует. 28 июля в Перми появится такое место. В день открытия организаторы проведут игротеку, мастер-класс по гитаре, покажут фильм «Вне зоны доступа» про подростков, которые на лето отказались от телефонов. Адрес: улица Елькина, 45, вход по регистрации. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, таяв в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказа вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подробности.

0: подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
1: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается малооблачная погода. Местами будет ясно. Утром до 22 градусов. Днем до 30.
1: Реклама на Соль FM.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
11: Считайте расходы на операцию? Стоп.
12: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
13: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
16: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
17: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что онлайн-игры используются для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. Он назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей. По его словам, опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы – передать координаты военкомата для разработчика игр, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте. «И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», – сказал Бастрыкин. Ранее председатель СК предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений до 12 лет. Он отметил, что эта мера тогда не нашла поддержки, однако, по его мнению, подростки продолжают совершать серьезные правонарушения, оставаясь при этом без должного наказания. В двух муниципальных округах Прикамья закончены работы по возведению уличных спорткомплексов. Площадки оснащены безопасным резиновым покрытием и всесезонными тренажерами, силовыми снарядами, турниками, скамьями для жима, кардиотренажерами и оборудованием для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Предусмотрены установки для тренировок маломобильных жителей. В Аханске площадка появилась на улице Ленина, в Карагае на Гагарина 23. В обеих территориях подрядчики выполнили работы с опережением графика. Жители уже могут заниматься на новых объектах. Еще в трех округах – Краснокамском, Красновишерском и Александровском – работы вышли на финишную прямую. Их планируют завершить к 1 августа. Всего в этом году в регионе появится 12 таких площадок в 10 территориях. Работы также ведутся в Чернушинском, Ординском, Верещагинском, Соликамском и Кудымкарском округах. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль FM. 10 лет в эфире.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби. Анкалаев победил техническим нокаутом. Судья остановил бой в пятом раунде. 34-летний Анкалаев провел первый поединок с октября 2025 года, когда на UFC 320 проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе. Россиянин одержал 22-ю победу при двух поражениях и одной ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. 33-летний Гуськов потерпел 4-е поражение в профессиональной карьере при 18 победах и одной ничьей. СКА расторг контракт защитником Бренноном Меннеллом по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. 29-летний американец играл за команду из Санкт-Петербурга сезона 2025-26. На его счету 56 игр в фондо-чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина Меннелл провел 4 матча и забил 1 гол. Ранее он играл в московском и минском «Динамо». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается малооблачная погода. Местами будет ясно. Утром до 22 градусов. Днем до 30.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

Лето в ритме города. Это весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Озвучена новая схема, которой пользуются мошенники. Они начали пугать аннулированием трудового стажа. Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или Социального фонда России. Они запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. Будьте бдительны. В 9 муниципальных образованиях Пермского края стартовали работы по обновлению спортивной инфраструктуры в школах. В Лысьве в школе номер 6 ведется демонтаж стены пола в раздевалке, подготовка к покраске, начался демонтаж пола в спортзале. В Чернушке в гимназии демонтированы двери, полы и стены в раздевалках, проведена обработка поверхностей. Всего в этом году приведут в нормативное состояние 11 спортивных залов в Чусовом, Чайковском, Березниках, Кишерском округе. По 2 зала ремонтируются в Краснокамске и Перми. На всех объектах работы начались и должны завершиться к концу августа. Ремонт проводится в рамках региональной программы. С 2019 года по программе отремонтировано 309 спортивных залов. В нашем крае в первом полугодии интерес к машинам с пробегом увеличился на 47%. При этом большинство покупателей дистанционно подбирали машину. Юридическую проверку и бронирование они доверили специалистам сервиса, а осмотр провели уже перед сделкой. В Прикамье самыми востребованными стали Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Lada. Средний чек составил 1,6 миллиона рублей. Больше всего подешевели Renault Duster, Suzuki Grand Vitara и Toyota Land Cruiser. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Я твой филяй.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

заварка, на кухне звук, занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Саксофон – духовой музыкальный инструмент, обладающий мощным звучанием и певучим тембром. Звук саксофона всегда привлекает к себе внимание, хотя принципы его конструкции во многом заимствованы у классического кларнета. Саксофон практически невозможно перепутать с другими музыкальными инструментами. Но кто придумал эту диковинную штуку и почему он так называется? Изобрел саксофон в начале 50-х годов 19 века бельгийский музыкальный мастер Адольф Сакс. Название саксофон впервые применил друг Сакса, французский композитор, дирижер, музыкальный писатель, инноватор Гектор Берлиоз. Именно он опубликовал статью о новом музыкальном инструменте во влиятельных французских газетах и к тому же стал автором первого сочинения с участием саксофона. Свою настоящую популярность и известность саксофон получил уже в 20 веке благодаря новому музыкальному стилю джазу, когда музыкальный мир буквально захлестнула саксофономания.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается малооблачная погода. Местами будет ясно. Утром до 22 градусов. Днем до 30.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считаете расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается малооблачная погода. Местами будет ясно. Утром до 22 градусов. Днем до 30.
0: В ритме города. В ритме края.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: movimiento.
1: Это радио Соляной столицы.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.